0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Брест. И обовязково по рейках, шпалах, бо по прибытии одразу славутостью лоб. Чыгуначный вокзал. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Вокзал побудовали у 1886-м. Поводле проекта архитектора Бориса Лорберга. На открытии присутничал император Александр III. Перших пассажиров новый вокзал принял 28 мая, аккурат 140 годов тому. Подказывая наш гид, навуковый сопрацовник Музея истории города Бреста Александр Царук.
2: Вокзал на самой справе лечился уникально. Это был первый чыгуначный вокзал на протягу тогда Велизарной империи, амаль от Варшавы до Владивостока, где на вокзале было электричное освещение. Свечки и гасницы на остальных вокзалах, на Брестском электричности, только другим станет Царкосельский.
1: Для пассажиров были предугледжены несколько залов, некоторые с паркетной подлогой, роялем и буфетом. На вокзале працавали пошта и телеграф, жандармеры, были и царские покои отпочинку. За 140 годов своего основания чыгуначный вокзал шмат что перешил на своем веку, разбурался, обновлялся и не однойчи.
2: И он моцно потерпел наш вокзал в Первую сусветную войну, потом советско-польская, другая сусветная. Навод было такое решение партии про то, что его треба знести и не покидать в воле. А лишь чомусь на початку 50-х годов, уже стагодь за 20-х, за его заступился Климент Ворошилов. И вот тогда обновили вокзал, добудовали вот эту вежу, цикавую, сталинский ампир, такая зорочка у версии есть. А еще несколько год тому еще одна реконструкция прошла, и варто сказать, может и не стипло, але все ж таки отзначим, что, напевно, самый прихожий чыгуначный вокзал Беларуси находится именно в нашем городе.
1: Я была шмат на яких белорусских чыгуначных вокзалах, але пагаджуся з Александром, что у Брэсті ён вельмі прыгожы. С кожным новым прыездам у город для мяне ён становіцца яшчэ прыгажэйшым і больш зразумелым. Ва ўсялякім выпадку два яго бакі, варшаўскі і маскоўскі. Спачатку ў першы раз ламала галаву, што за літары М і В на табло, дзе расклад цягнікоў, у каго было такое ж. Словам, будзеце ў Брэсті, нават калі не на цягніку прыедзеце, вылучыце крышку часу на знаёмства з чыгуначным вакзалам. Унутры звонку і фотавідэа зрабіце. Дакладна, атрымаецца прыгожа. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны Виктора Хренина. Центральной темой стала недавняя масштабная проверка узброенных сил. Как отзначил президент, работа над выправлением выявленных недохопов протягивается.
2: Масштабная проверка прошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки я знаю... Серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках, а их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну и на показ же мы особо их не выставляли, потому что ну, не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну, мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому, я понимаю, вы там разбирались где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министры уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделяться именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
1: Форум жанчын-прадпрымальнікаў саюзнай дзяржавы адбудзецца 21-22 мая ў Мінску, паведамілі ў Мінэканомікі. Адзначаецца, што жанчыны нароўні з мужчынамі кіруюць кампаніямі, запускаюць стартапы, аб'ядноўваюцца ў прафесійныя супольнасці, тым самым ствараючы новыя трэнды. Форум закліканы стаць пляцоўкай для прадуктыўнага абмену вопытам, развіцця кааперацыйных сувязей, новых знаёмстваў і сумесных праектаў. У Беларусі плануюць стварыць рэестр адзення для школьнікаў, паведамілі ў прэс-службе дзяржстандарта. Ён будзе сфарміраваны ў саставе інтэрнэт-партала «Якасць Бел», а таксама размешчаны на рэсурсах дзяржстандарта і канцэрна «Беллегпрам». Прадугледжваецца, што гэты рэсурс будзе карысны для бацькоў, якія набываюць школьную форму, Міністэрства адукацыі і вытворцаў адзення. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси чекается облачное с прояснениями надворье. На большей части территории дожди, местами мощные и навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру от 10 до 20 градусов тепла. У областных центрах у день чекается. У Гродни плюс 11-13, у Бресте 12-14, у Могилеве 15-17, у Гомеле 16-18, у Витебску 17-19. У столицы плюс 12-14, короткочасовый дождь.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Великое княство Сла запрашивает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
2: Белагропромбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
5: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Прием! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну а что, можно и поспать в машине, когда ты на месте пассажира, вот как у композиции Roxette «Sleeping in my car». Сябры, это вельми добрая практика. Алеш, когда ты рухаешься за рулем, сегодня треба было особливо быть важным, потому что уже другую раницу запар дождь, он кируя нашим настроем. Ну и на вугу.
2: В любом выпадку треба быть важливым.
1: Ну так.
2: Ну пробачте, так. Я, конечно, ніколи не була за рулем, але ну такі істини так само ведаю.
1: Так. Але ж, здається, не усі притримуються, як ти кажеш, таких істин, тому що ну час від часу здараються ніякі ситуації, про які ми вам, сябри, що раніцю розказуємо. Тут у нас на хвалі Радіо Столиці у надійним навігатором.
2: Рубрика спеціальна була придумана.
1: Ось така, так, сябри, про гэта крышку пазней будзем вам расказваць. Сёння ў нас ўжо серада. Серада прыйшла.
2: З астранамічнага пункту гледжання гэта маленькая пятніца. Гэта толькі мы, вясёлыя твары, чацвер называем маленькай пятніцай.
1: Дарослыя людзі, можам сабе дазволіць гэта рабіць. Сябры, ну вось ёсць у нас яшчэ адно цікавае даследаванне, гатоўнасць прыступіць да працы адразу пасля субяседавання. Гэта сур'ёзны трывожны сігнал, за якога вас могут не взять на посаду, а? Ось вы такие, ну, я добра это собеседование прошу и одразу на все 100% все, что ведаю, я к выкладу. Так,
2: а ну, лишь... это мне нечем нагадывает, ведаете, это дренные парады остро. Ось, ты зробишь так, а на самом деле треба надворот. Коли есть некие доказы, ну, махчима, я поверу.
1: Так, зараз про доказы. Так лежить былы генеральный директор замежной гандлевой ассоциации. Не глядишь на то, что вы хочете продемонстрировать свою зацікавленість, эксперт рекомендует не спешаться и просить не меньше за 4 тыдні. 4 тыдні для выхода на новую працу. Гэта необходимо, каб спокойно завершить все справы на попереднем месцы. Такий подыход свечит, что перед HR-специалистом отказны и отданы своей справе человек. Иншими словами, вы не кидаете задач на полдороги при першей махчимости. Ставление до попередней працедавцы скажет про вас больше, чем любый супроводжальный лист.
2: А? Я думала, я не дбаюсь про комфорт наш психологічны, каб адпачыць, каб забыцца, каб да нечага новага імкнуцца.
1: Дзе ты бачыла, каб працы і адпачыць? Адпачыць пасля працы.
2: Пасля ўсяго толькі можна адпачыць. Мы ж расказвалі, што трэба як мінімум 3 тыдні браць сабе адпачынак. Як мінімум.
1: Так, сябры, каб вось ваш мозг настроіўся, ён усвядоміў, што гэта ўжо адпачынак, гэта не праца, таму калі вось мы там тыдзень на тыдзень ці два бярэм, наш арганізм, наш мозг, наша свядомасць, яны не ведаюць, што гэта за перыяд. Яны такі думаюць, ну, можа, гэта такая праца працягваецца, але ж у такім лайт-рэжыме.
2: Ведаеце, кажуць, 8 гадзін на працу, 8 гадзін на адпачынак, 8 гадзін на сон. І разам 24. А я настойваю, трэба менш працаваць. Мне так дрэнна, учора мне было дрэнна, і сёння раніца такая, ну, ніякая, будзем шырымі. І хочацца, вось, каб наш сённяшні эфір над хнів на нешта добрае. Нас усіх.
1: Будзем шукаць твой настрой, сябры. Хто знае, шо ей настрой, калі ласка, звяртаецеся да нас у
2: телеграм-канал.
1: Так. Радіо Сталіца. Абавязкова гэта нам патрэбна. Ну і спадзяемся, калі вы згубілі свой настрой, мы яго так сама знойдзем. У нас тут на хвалі Радіо Сталіца. Сябры, усім добрай раніцы. Сёння з вамі Єва Пламінова, мене зовут Василь Данілаў, Віталь Тішченко. Сёння у нас за гука режиссерским пультом. В худким часе вернемся, как и обещали, будем рассказывать про ситуацию на дорогах столицы. А пока что давайте разом слухать Citizen Soldier «Live Again».

0: Эзотерикум.
1: Сябры, ну, калі вы не досвідчаны чалавек і так адным вушкам падслухоўваць, што кажуць зоркі, примерно вось такі гук быў як у кампазіцыі Switchback ад Cell Dweller. А калі вы ўжо маеце нейкі досвід, вы ведаеце, на што звярнуць увагу, дзе яны там націск робяць, дзе гэтыя тэмпарытмы і гэтак далі у размове зорны, то і інфармацыя, яна нам вось больш падласнай. Оказывается, и мы расшифровываем специально для вас.
2: Бывает такое, что справды некие силы над нами хочут докричаться. И потом они выбирают проводников и становятся веселые твари. Так, так, так. И вот они рассказывают парады. Это, до речи, повинен был быть працовный гороскоп, бизнес-гороскоп, а левопошний момент, там все змянилось, переменилось. И это просто парада. Вот, магчыма, эта парада сегодня ваш день неяк упрыгожить. А вена, а мы, как завсёды, починаем с вас. Сегодня зорки рекомендуют вам провести день у максимально магчымой одиноте. Вот такие початок нашего гороскопа.
1: Авенчики, як там классика, не выходи с покоя, не роби помылку. Тяльцы, коли житё подкинуло вам лимон, на что есть его прямо так. Зробите лимонад. Ну, это парада.
2: Буль-буль. Любову так. С бурбалками так пожадано. Близняты, увасобите свою мару у житёх. Можно сегодня хотя бы одну, самую-самую, и день не пройдет дарма.
1: Рак, сегодня такие день, коли от вас можно чакать усяго. Самым бескрылдным вариантом, мабыть, станет перестановка мебли у кватеры.
2: Фэншуй, сгадывайте, коль ласка. Львы, сегодня вы со здивлением для себе зразумеете, что ваша продукцийность куда выше, чем вы могли себе уявить.
1: Девы, сегодня поспех находится целком на вашем боку. Гэтый день запомнится вам як вельми неадренны, коли вядома, вы сами не захочете его сапсовать. Кто тебе сапсовал, сам сапсовал. Гэта первый человек, кто это робит.
2: Ну, шали. При открытии заслоны, якая отделяя ваш внутренний свет от навакольных, гэта допоможе вам зразуметь и быть зразуметым.
1: Скорпионы, сегодня вы будете отчувать и неспокой, и задовольнение одночасово. Быцем бы для першага з гэтага адчування асаблівай причины и не будет, але лепш крыху подстраховаться.
2: Спадары стральцы, коллеги, ну давайте послухаем. Перш чым куплять тое, что вы давно хотели набыть, паспрабуйте прыкласці некаторые намаганні до того, каб паспрабаваць заплатить не больш, чым гэтая рэч реально каштуе. Ну, гэта складана.
1: Вельмі складана, але ж магчыма. Так, козяроги, забавляючыся у сваёй задовольнение. Часом вспоминайте, что межи вашей свободы все же иснуют и проходят яны как раз там, где начинается свобода остатних. Ну, классика.
2: Про так. Свободу. Это ж про водолея. Они так. Такие. Ветер. Сегодня вы, водолеи, магчыма, станете сведком некой подеи, якая может перевернуть ваше уявление об свете. Троечу подумайте, перш чым делиться с кем-нибудь подобными уражениями.
1: Ну и рыбы. Перемагают, звычайно, самые терпеливые и стрыманные. Ваш выпадок не выключение. Сябры, вось такие зорные парады у нас сегодня. Спадзяюся, что вам усім хопіць терпеливости и стрыманности, калі вам трэба, ну, перемагчы. Ці сабе, ці некія звычкі, а можа ў некім спаборніцтве, а можа яшчэ ў нейкай справе. А мы вас будзем гэтым абавязкова падтрымліваць не толькі добрай музыкай, но яшчэ і настроем цікавай інфармацыі. У нас у хуткім часе будзе ў студыі наша памочніца. Яна з'явіцца, каб зрабіць сваю гэту крутую справу. Яна круціць наш святочны калаўрот, і мы адзначаем чарговае свята. Ну, а пакуль што на хвалі давайте адзначым у нас сейн, но далей з композіцій Never Lose Chains.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Ведая рубрика «Культ поход» у эфиры кожную пятницу у 15:50.
1: Слухай, любимое.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко дал згоду на призначение Руслана Пархамовича старшиней Гомельского гарвыканкама. До гэтага он займал посаду помощника президента и инспектора по Гомельской области. Еще ранее узначальвал Министерство архитектуры и будовництва. Керовник державы подикавился у Руслана Пархамовича, чому он для себе принял такое решение.
2: Предложили эту должность, наверное, учитывая то, что я больше расположен к практической деятельности, попробовался в разных ипостасях, но работа вот в поле, она, наверное, для меня более удобна. Я достаточно глубоко погружен в ситуацию во втором по величине городе нашей страны. Вижу, что есть перспективы для города. Нужно позаниматься коммуналкой, нужно позаниматься стройкой, нужно позаниматься в том числе и здравоохранением, с образованием. Поэтому есть опорные точки, но резервы у города, их достаточно.
3: Ну, я так понял, что и сам ты не против, когда говоришь, в поле поработать.
2: Так точно.
3: Я из этого и исходил. Но хочу, Руслан, чтобы ты понимал, что это действительно крупнейший город нашей страны, как сказал, второй по величине. Ну, Минск мы не берем во внимание, поэтому это самый крупный город. Немало там сделали вы в последнее время для того, чтобы он смотрелся как город. Воды там хватает, реки наши основные. Люди там очень хорошие. В Гомеле и на Гомельщине вообще люди хорошие. Поэтому работать там можно. Но я очень надеюсь, что с приходом нового мэра в Гомеле там все пойдет в лучшую сторону. Тем более опыт у тебя уже приличный. Поэтому очень хочу, чтобы получилось. Люди все известные, люди с опытом определенным. И человек, поработавший в правительстве, фактически отвечающий за этот участок. Ну, не говоря уже о министре, помощником президента, с кадрами пришлось работать. Я думаю, это Иван Ивановичу будет хорошая такая подспорье и спарка такая. Я же так понимаю, он не против.
2: Я надеюсь, нет. Во всяком случае, он рассчитывает на конструктивное взаимодействие. Да, мы с ним уже составили разговор.
1: На форум жанчын предпримальнікаў саюзнай дзяржавы зарэгістравалася каля 500 чалавек. Аб гэтым паведамілі ў Беларускім саюзе жанчын. Форум стартуе 21 мая на пляцоўцы Москва. Самай шматлікай з'яўляецца секцыя па турызме. Вялікую цікавасць у зарэгістраваўшыхся выклікае таксама секцыя па інавацыях і навукаёмістых вытворчасцях. Акрамя таго, падчас форуму запланаваны наведванне прамысловых прадпрыемстваў. Дорожную разметку нанесут сегодня на двух участках дорог Минска. По данных телеграм-канала столичной дежурной инспекции, работы запланованы на улицах Рафеева и на Богдановича от Некрасова до Кольцова. Водителям рекомендуют уличивать эту информацию при выборе маршрута. У Мінску зараз 10 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чакается облачное с прояснениями надворья. На большей части территории дожди, местами моцные, навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру от 10 до 20 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Гродни 11-13, у Бресте 12-14, у Могилеве 15-17, у Гомеле 16-18, у Витебску 17-19, у столицы до 14 градусов тепла, короткочасовый дождь.

0: кажану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Сябры, ну а калі вось так ракавыя думкі ў галаве не ўмяшаюцца, а іх трэба, з імі трэба нешта рабіць, тады мы робім кружочак падказку, робім падказачкі тэкставыя, і ўсё гэта, сябры, вам агучваем, паказваем, каб вы здагадаліся.
2: На вас скідваем, так. Каб вы нашы думкі паспрабавалі адгадаць. Вось так.
1: Вы прасцей за ўсё гэта зрабіць свае думкі на кагосьці скінуць. Ну а чаму? Чаму наш навошта яны каб грукалі гэта з унутранай боку галавы. Так, сябры, ёсць у нас падказкі, паглядзіце ў Telegram-канале Радіо Сталіца, ну і паслухайце. У нас таксама будзе ў эфіры два блок падказак. Першы пра гурт, другія падказкі будуць пра кампазіцыю. Ну пра гурт давайце. Гэтыя хлопцы падтрымліваюць абарону экалогіі і дзеляцца поглядамі на праблемы навакольнага асяроддзя ў некаторых сваіх тэкстах. Тры альбомы каманды ў спісе 500 найвялікшых пласцінак усіх часу па версіі часопіса Rolling Stone, вакаліст групы літоўскага паходжання, гурт заваяваў 7 прэмій Грэмі і прадаў больш за 80 мільёнаў альбомаў па ўсім свеце.
2: Горача.
1: Горача.
2: Становіцца.
1: Чырвонай стужачкай. Гэта гарачая тэма. У нас будзе на працягу гэтай гадзіны. Сябры, чакаем вашы варыянцікі. Калі ласка, дасылайце ў Telegram-канал Радіо Сталіца альбо на наш асабісты нумар.
2: Мы таксама ў Telegram прымаем вашы варыянцікі адказу. Гэта нумар 996-7002 і код 33.
1: Мы ў хуткім часе вернемся. У нас пена дзён нашых назбіраецца. А пакуль што давайте разам слухаць на хвалі Радіо Сталіца Three Days Grace, кампазіцыя Broken Glass.
3: Реклама на Радіо Сталіца.
4: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
5: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
6: Так... Потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
7: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
8: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
9: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Реклама на Радио Столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Ну что ж, начинаем говорить про кветковую романтику в рок-музыке. Долучайтесь активненько до нашего эфира, потому что мы сейчас будем с вами говорить об том, что в угле в рок-музыке кветки часто символизуют кохание, худкоплынность життя, або деликатность прыгажости. И вот, когда я рыхтовала сегодняшние топ-рок-факты, шукала их, знайшла шмат цікавого, что в угле рок-музыканты, яны у своей творчості писали про кветки, штось використовували для назвы, нечего. Ну, все это сегодня высветлим. Тому слухайте эфир уважливо. Коли хтось хоча хутенько визначиться, можно у телеграм-канал «Радио Столица» зайти. Там короткая аннотация у всех рок-фактов есть. Там начинается и голосование. Таким чином, пятерка топ-рок-фактов выглядая у нас сегодня так. Песня «Лавандер» гурта «Марильон». Другий факт – это «Каханье ружа с шипами». Третий – символ ружи у Guns N' Roses. Четвертый факт – кветковая философия гурта «Танцы минус». И пятый – мы высветлим, який рок-гурт самый кветковый. Як завсёды, зараз мы починаем подробязненько высветлять все истории. И вот гурт «Marillion». Песня «Lavender» – один из главных хитов этого британского неопрах-гурта. Другий сингл из их третьего студийного и самого поспехового концептуального альбома. И вот эта романтичная композиция побудована вокруг традиционной народной песенки про кохание и верность. Яна, до речи, досягнула пятого места в британском чарте и лечится одним из самых популярных треков гурта. Песня заснована на народной английской дитячей песенке вершику 17-го стагоддзя. У ёй распавядаецца пра дзіцячыя мары, першае каханне і сталенне. Папулярнасць кампазіцыі была настолькі вялікая, што яна нават трапіла ў саундтрэк да адной знакамітай камп'ютарнай гульні экшэна.

0: Реклама на радио столицы.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
2: Рок с белорусским акцентом. Радио столица.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну что ж, протягиваем высветлять кветковую романтику в рок-музыке. И зараз мы доведаемся про хард-рок гурт Poison, у якого есть культовая классичная баллада. Называется она «Every Rose Has Its Thorn». Композиция гэтай расповедая про сбитым сердце, где ружа символизует каханье с шипами. Песня была написана вокалистом Бреттом Майклсом после болючего разрыва односин, ведомая на свою щирость, акустичным уступлением и эмоциональным соло. Песня узначальвала Billboard Hot 100 на протягу 3 тыдняў у 1988 годе. Разом с тем трек занимает 34-е место в списе 100 наивеликших песень 80-х и уваходит у топ-10 лепших песень гурта Poison. Это третий сингл з их другого студийного альбома, який показав здольність глэм-метал гурта створати хіти для широкої аудиторії. Назва композиції стала популярним виразом, який позначає, що во всього пригожого є свої недохопи.

вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Брест. И обовязково по рейках, шпалах, бо по прибытии одразу славутость у лоб. Чыгуначный вокзал. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Вокзал побудовали у 1886-м. Поводле проекта архитектора Бориса Лорберга. На открытии присутничал император Александр III, первых пассажиров. Новый вокзал принял 28 мая, аккурат 140 годов тому. Подказывая наш гид, навуковый сопрацовник Музея истории города Бреста Александр Царук.
2: Вокзал на самой справе лечился уникально. Это был первый чыгуначный вокзал на протягу тогда велизарной империи, амаль от Варшавы до Владивостока, где на вокзале было электричное освещение. Свечки и газницы на остальных вокзалах на Брестском электричности, только другим станет Царкосельский.
1: Для пассажиров были предугледжены несколько залов, некоторые с паркетной подлогой, роялем и буфетом. На вокзале працавали пошта и телеграф, жандармеры, были и царские покои отпочинку. За 140 годов своего основания чыгуначный вокзал шмат что перешил на своем веку, разбурался, обновлялся и не однойчи.
2: И он моцно потерпел наш вокзал в Первую сусветную войну, потом советско-польская, другая сусветная. Навод было такое решение партии про то, что его треба знести и не покидать в воле. А лишь чомусь на початку 50-х годов, уже стагодь за 20-х, за его заступился Климент Ворошилов. И вот тогда обновили вокзал, добудовали вот эту вежу, цикавую, сталинский ампир, такая зорочка у версии есть. А еще несколько год тому еще одна реконструкция прошла, и варто сказать, может и не стипло, а лишь все ж таки отзначим, что, напевно, самый прихожий чыгуначный вокзал Беларуси находится именно в нашем городе.
1: Я была шмат на яких белорусских чыгуначных вокзалах, але пахачуся з Александром, што ў Брэсце ён вельмі прыгожы. З кожным новым прыездам у горад для мяне ён становіцца яшчэ прыгажэйшым і больш зразумелым. Ва ўсялякім выпадку два яго бакі, варшаўскі і маскоўскі. Спачатку ў першы раз ламала галаву, што за літары М і В на табло, дзе расклад цягнікоў, у каго было такое ж. Словам, будзеце ў Брэсце, нават калі не на цягніку прыедзеце, вылучыце крышку часу на знаёмства з чыгуначным вакзалам. Унутры звонку і фотавідэа зрабіце. Дакладна, атрымаецца прыгожа. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: быть смелым.
1: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчык. Замежные инвесторы уклали в реальный сектор экономики Беларуси за студень-соковик больше за 3 миллиарды долларов, поведомили у Белстати. Что до белорусских укладаний за границу, то за первый квартал 2026-го айчинными организациями накированы инвестиции на 2 миллиарды долларов. Как удокладнили у статистичном ведомстве, на долю прямых инвестиций припадало 67% от суммы. Британский самолет-разведчик был заважен ля границ Калининградской области и Беларуси, поведомляя РИА Новости. Переодолевши поветренную простору Дании и Польши, он вышел на траекторию спочатку уздож российской, а после белорусской границы, долетел до района Бреста. Означается, что британские самолеты регулярно ведут разведывальные полеты уздож границ союзной державы, о приватности над Черным мором у районе Крыма и сбоку Финляндии. Штучный интеллект планують використовувати на рятувальній станції Цнянська у Мінську, повідомив старшиня Білоруського республіканського товариства рятування на водах Андрій Чернявський. Програма допоможе рятувальникам оперативно реагувати на надзвичайні ситуації. Підкреслюється, що пляцовка на Цнянська вибрана не випадково. На пляжі одночасово можуть знаходитися від 8 до 10 тисяч чоловік. На Гомельщині фіксуються злочинства по схемі нігерійського листа, повідомили у обласному управлінні по супрацьдіянні кіберзлочинності. У особистій переписці з жанчинами нібито воєнослужачі американських військов розказують об службі у країнах Близького Сходу. Затим з чоловіка починають витягувати гроші, наприклад, на візит у Білорусь. Громадян просять бути осторожними у зносинах у інтернеті і не відправляти гроші незнайомцям. У Мінську зараз каля 8 градусов тепла. По даних Белгидромета, завтра у Беларуси чекается переменная облачность. У основным без опадков, только ночью по полночному сходе, а днем у крайних усходних районах дожди. Ночью туман, по полночному сходе навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветра плюс 1,10, у день от плюс 12 до плюс 20. У областных центрах завтра в день чекается. У Могилеве и Витебску плюс 15-17, у Гомеле 16-18, у Гродне 17-19, у Бресте 18-20. У столицы уночи плюс 5-7, у день 15-17 тепла, без істотних опадков.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Драйв-чат.
1: 17:15, радио «Столица», сусветный день Дзьмухаўца сегодня отзначаем и расскажу вам свою историю, якая у меня связана с дзьмухаўцами и после якой моя мать ледь не посевела ранее за час. Мне было годов тады 7, и я недзе прочитал, что с дзьмухаўцоў можно робить варенье. И замест того, как займаться нормальными дитячими справами, например, бить крапиву палкой и есть песок, я вырашил стать кулинаром. Пошел у двор, нарвал целый пакет дзьмухаўцоў, причем сбирал усё запар. Дзьмухаўцы, некие подозронные кветки, траву, ну и, здаецца, один недокурок суседа. Приходжу до дому и кажу: «Мама, сегодня у нас будет французский десерт». Мать уже тогда разумела, что треба было нараджать бухгалтера. Але я почал варить это все у рондали. Пах был таки, быццам нехто палил гуму у аутосервисе. И у нейкий момент пришла бабуля, поглядела у рондаль, поглядела...

0: Реклама на радио столицы.
1: Великое княство Сула запрошае провести майские выходные разом. Ведаешь гісторыю радзімы, пільнуеш Беларусь. Подрабязности на парк Сулабай.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Радио столица. Рухаемся разом.

0: Вечер на радио «Столица».
1: Добры мои, наша первая эфирная година пролетела, как белые пушинки у дятинстве, але далей будет еще лепш. Факты ваших историй и, конечно, крыху житёвой философии от человека, який сегодня годину разважая про пустозелье у прайм-тайме. И это, между иншим, моя праца, никуда не переключайтесь, еще встретимся после выпуску новин, как звычайно.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Премьер-министр Беларуси Александр Турчын провел телефонную размову с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, поведомили в пресс-службе белорусского САУМИНа. Керовники урада обмерковали актуальное пытание наращивания белорусско-российского гандлево-экономичного и науково-технологичного сотрудничества, а так само обстановку в регионе. Шматдетные семьи застаются одной из ключевых категорий держподтримки у Беларуси. Сегодня у них выховывается каждое четвертое дитя, поведомила наместник министра працы и соцобороны Юлия Бердникова. Летось на выплату допомог при народжении и выховании детей было выдаткована свыше 3,5 миллиарда рублей. С этой суммы каля 2 миллиардов пошло на допомогу по догляде детей до 3 годов. Это самый запотребованный вид подтримки, отзначила эксперт. У Беларуси отсутничая рызыка распаўсюджвання хантавірусной инфекции, поведомляя Белта со спасылкой на Министерство аховы здоровья. Как означают специалисты, на территории Европы и Азии нема пераносчиков захворывания, даугахвостых рысовых хомячков. Для недопущения завозу хантавируса на территорию республики у пунктах пропуску на границе узмоцнены санитарно-карантинный контроль. Беларускія праваахоўнікі перадалі калегам з Турцыі грамадзяніна гэтай краіны, які знаходзіўся ў сусветным вышуку, паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных справаў. У чэрвені 2013-га ў сталіцы Турцыі адбыўся дарожны канфлікт са стральбой. Пасля аварыі мужчына цяжка параніў чалавека. Даныя аб грамадзяніне паступілі праз Інтэрпол. У кастрычніку 2025-га фігурант быў затрыманы ў Беларусі. Такім чынам была забяспечана няўхільнасць пакарання, адзначылі ў праваахоўным ведамстве. У Мінску зараз каля 8 градусов тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси чекается переменная облачность. У основным без опадков только ночью по полночному сходе, а днем у крайних усходних районах дожди. Ночью туман, по полночному сходе навальницы с порывистым ветром. Ночная температура поветра плюс 1,10, у день от плюс 12 до плюс 20. У областных центрах завтра в день чекается. У Могилеве и Витебску плюс 15-17, у Гомеле 16-18, у Гродне 17-19, у Брэсте 18-20. У столицы уначы плюс 5-7, у день 15-17 тепла без істотных ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Вечер на радио «Столица».
1: 8, все на сегодня, сябры. Мы вспомнили, что нават самая простая и, сдается, непотребная кветка может быть и прыгожей, и корыстной. Протягивайте зауважать маленькие радости, протягивайте дьмуть на кветки и загадывать жаданні. И, конечно, протягивайте слухать рок, бо жыццё занадто короткое, каб слухать дрэнную музыку. До встречи в эфире и памятайте, будьте як дьмуховец, квітнейте усюды, не глядячи ни на что. Усіх обдымаю, пакуль.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19:01. Что погрожает замежнику за спробу вылететь в другую країну по подробленным документам? И какие прикметы выдают аферисты у мессенджерах? Об этом и не только в ближайшие хвилины у студии Евгения Любна. Замежный громадянин с подробленным документом затриманы у национальном аэропорте Минск, поведомили у Державном пограничном комитете. Мужчина спробовал незаконно вылететь в Узбекистан. Он предъявил посвящение на вертание Украину, соправдность якого выкликала сомнения у сотрудников пограничного контроля. Специальная проверка подтвердила, что документ цалком подробленным. Распочатый административный процесс. Порушальнику погрожает штраф до 4,5 тысяч рублей и криминальная отказность. Браконьеров затримали у Климовицким районе за незаконную здобычу рыбы. Об этом поведомили у Державной инспекции охоты живельного и рослинного света при президенте. Шкода, причиненная навокольному осяроддю, склала около 7 тысяч рублей. При затримании громадяне утекли. Однако в хутким часе порушальники были установлены. При огляде дома владения у одного из них выявлены 62 патроны до наразной зброи, у другого незарегистрованная гладкоствольная стрельба. При этом громадяне паляўнічымі не з'являлись. Проверка протягивается. Муж кватарантки украл у арендодавца около 20 тысяч рублей. Узбуджена криминальная справа. Потерпелая пенсионерка рассказала, что сдала покой меньшанцы, якая посварилась с мужем. Некоторый час кватарантка жила одна, однако позднее отношения в семье наладились, и до яе стал приезжать муж. Однойчи господиня вырашила проверить свое спиражение. Тады и выявила пропажу. Оперативники установили дотычность мужа кватарантки до крадежу. Мужчина признался узробленным и рассказал, что проиграл гроши у казино. Видавочцы допомогли затримать у Гомелі п'яную женщину за рулем. У милицию поступила информация об неадекватных поводинах водителя на дорозе. На место неоткладно выбыли нарады державной инспекции. За рулем находилась жыхарка областного центра с видавочными прикметами опьянения. Алкотестер показал 3 промилля. Выником п'яной язды для водителя стал штраф у памеры 9 тысяч рублей и позбавление права керования на 5 годов. Ашуканцы, якія выдаюць сябе за кіраўнікоў прадпрыемства, зноў актывізаваліся ў Беларусі. Звычайна ўсё пачынаецца з паведамлення аб нібыта праблемах з дакументамі ў кампаніі, дзе вы працавалі. Як толькі чалавек пачынае турбавацца, ашуканцы тэлефануюць, спрабуюць увесці ахвяру ў зман і дамагчыся патрэбных ім дзеянняў. Каб не трапіць у гэтую пастку, звярніце ўвагу на фота і нікнейм карыстальніка. Амаль заўсёды ў пачатку перапіскі ў аккаунта змененыя імя і фатаграфія. Гэта відавочныя прыкметы таго, што ашуканцы толькі купілі Telegram-рахунак и почали перераблять его под свои потребы. Будьте уважливы, не уступайте в такие диалоги и одразу блокируйте их.
0: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радио Столица. Слухай, любимая!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Александр Лукашенко одобрил проект погоднення поміж урадами Беларуси и Шри-Ланки о поветренных взносинах, поведомили у пресс-службе президента. На проведение переговоров по проекте погоднення и его подписание уполноважено Министерство транспорту и коммуникации. Беларуска-азербайджанский бизнес-форум отбудется у Минску 2 червеня, поведомили у пресс-службе Беларуской гандлево-промысловой палаты. У рамках мероприемства плануются выступления представников белорусских и азербайджанских компаний, а так само церемония подписания контрактов и погоднения. Заявки от зацікавленных боков примаются до 27 мая. Міністэрства зносін Латвіі прапануе забараніць рэгулярныя аўтобусныя рэйсы ў Беларусь і Расію, паведамляе Белта са спасылкай на мясцовыя СМІ. Як растлумачылі ў ведамстве, пасля зацвярджэння праекта профільная дзяржаўная ўстанова будзе выдаваць індывідуальныя адміністрацыйныя акты аб ануляванні дазволаў для канкрэтных перавозчыкаў на падставе закона аб адміністрацыйным працэсе. Делегация с Германии находится с официальным визитом у Беларуси, поведомляя Ньюсбай. Гости, усяго больше за 20 человек, наведали памятные местины Брестской и Минской областей, ознакомились с соправдными документами, фактами, поразмовляли со сведками подей Великой Айчинной. У программе визиту так само шерах сустреч по теме жаночей дипломатии, обмеркование конкретных проектов, культурного обмену и деловых инициатив. Рух транспорту по першым завулку Кальцова у Мінску будзе абмежаваны за замены асфальтавага пакрыцця, паведамілі ў дзяржаўтаінспекцыі. Меры ўводзяцца на ўчастку ад вуліцы Кальцова да Мірашнічэнкі сёння з 22 да гадзіны ночы, а таксама ў зваротным напрамку з гадзіны ночы да 5 гадзін раніцы. Удзельнікаў дарожнага руху просяць улічваць гэтую інфармацыю пры выбары маршруту. По данных Белгидромета, 14 мая у Беларуси чекается переменная облачность. У основным без опадков, только ночью по полночном усходе, а днем у крайних усходних районах дожди. Ночью местами туман, по полночном усходе навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветра +1.10, у день от +12 до +20. У областных центрах у четверг чекается. У Могилеве и Витебску +15-17, у Гомеле 16-18, у Гродне 17-19, у Бресте 18-20. У столицы уночи +5-7, у день 15-17 тепла, без істотних опадків.

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Міжнародны саюз сучаснага пяціборгія зняў усе абмежаванні з беларускіх атлетаў. Такое рашэнне прынята выканаўчым саветам арганізацыі. Спартсмены і каманды з Беларусі будуць выступаць у нацыянальнай форме са сцягам і гімнам краіны. На этапе Кубка свету ў Балгарыі нашы спартсмены, дарэчы, спаборнічаюць у нейтральным статусе, а вось пачынаючы з этапу Кубка свету па пяціборгі ў Будапешце з 9 па 13 чэрвеня ніякіх абмежаванняў не будзе. Адміністрацыйны Совет Международной Федерации Волейбола вырашил допустить сборды нашей краины до турниру под эгидой организации. И это еще не один, что называется, приемная новина. Переходим мы до успехов наших спортсменов. Белорус Роман Туравинов завоевал золото чемпионата Европы по тэквондо 2026 года, что проходит у Мюнхене. Наш спортсмен, який был посеянный на турниры в вагой категории до 80 килограммов под первым номером и подшел выступление одразу с другого круга. Это не один успех белорусов на этом турнире. Наш Георгий Гурцеев завоевал золото континентального форума в категории до 58 килограммов.
0: Спортивный экспресс.
1: А ці ведаеце, вот чым займаецца зборная Беларусі па пляжным футболе? Яна правядзе збор перад матчамі Еўралігі. У прыватнасці, збор пачаўся, ладзіцца ён на базе спартыўнага алімпійскага комплекса «Алімпійскі» у Мінску. А пасля вучэбна-трэніровачнага збора хлопцы накіруюцца ў Іспанію для ўдзелу ў матчах Еўралігі. Для падрыхтоўкі выкліканы 15 футбалістаў. Збор завершыцца 17 мая і каманда вылеціць у Малагу. До выніков республиканских спаборництв у Минску проходят традиционные спаборництвы по сучасным пятиборье Кубок Дружбы с уделом спортсменов Беларуси и России. Першие медали турниру разыграли пятиборцы не старейшие за 17. Сярод хлопцев другие выник показал наш Клим Гнетчик. У командным заліку сборная Беларусь 1 так само завоевала сребром у перший день турниру.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Республіканскі цэнтр алімпійскай падрыхтоўкі коннага спорту і конегадоўлі гэтымі днямі прымае міжнародныя спаборніцтвы па трохборгі ўзроўню складанасці дзвюх зорак. Турнір набывае асаблівы статус, бо ў спартыўных пар зноў ёсць магчымасць атрымліваць неабходныя катэгорыі, у тым ліку змагацца ў алімпійскім рэйтынгу ў наступным годзе. Удзельнікі турніра мацнейшыя спартсмены нацыянальнай каманды па конным спорце, таксама майстры спорту міжнароднага класа нашай краіны. Сярод іх Паліна Балабанович, якая рассказала про олимпийскую дисциплину конного спорта трехборье.
2: Трехборье – это по-настоящему уникальная и одна из самых зрелищных дисциплин конного спорта. В трехборье всадники выступают на одних и тех же лошадях, и соревнования проходят в три этапа. Первый этап – это манежная езда, затем кросс и после него конкур. Фактически соревнования начинаются за первый день до старта с ветеринарной инспекции. Цель этой инспекции – определить, насколько лошадь физически готова, чтобы преодолевать соревнования. Манежная езда является первым видом программы троеборья. Цель манежной езды – показать, насколько лошадь выезжена, подготовлена всадником, взаимопонимание между всадником и лошадью и точность и четкость исполнения выездковых элементов. Второй этап – это кросс по пересеченной местности с преодолением неразрушаемых барьеров, в том числе водных препятствий, банкетов вверх и вниз и канав. Пара всадник и лошадь проверяются на смелость, храбрость, умение решать задачи курс дизайнера и быть вместе с лошадью до самого конца. На следующий день после кросса проходит заключительная ветеринарная инспекция, в которой проверяется, готова ли лошадь выступать заключительно вне соревнований, преодоление препятствий. Всадники преодолевают разрушаемые препятствия с целью набрать наименьшее количество штрафных очков.
0: Спортивный экспресс.
1: И об інших стартах, якія можна будзе наведаць. 16 мая у лёгкаатлетычным манежы Беларускага дзяржаўнага універсітэта фізкультуры адбудзецца 11-й фінал рэспубліканскага спартыўна-масавага мерапрыемства «300 талентаў для каралевы». Лепшыя юныя спартсмены збяруцца з розных куточкаў краіны, каб пазмагацца за перамогу як у індывідуальных відах праграмы, так і ў камандным заліку. Ну і больш такія далёкія, але не менш грунтоўныя планы можна зрабіць. 3 по 6 червня в Светлогорску пройдет масштабный спортивно-культурный фестиваль в Итоке. Удельников и гостей чекає насыщенная программа. Знакомство с культурными традициями и региональными брендами. Олимпийский квест с каштовными призами. Майстер-классы от чемпионов. Творчие и спортивные активности для всей семьи. Выступление зорок белорусской эстрады. На этом дозвольте развитаться с пожиданиями только сумленного и пригожего спорту.
0: Спортивный экспресс.
3: Радиостолица.бай.
4: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корисно. Радиостолица.бай.

0: На 9-м месцы Hands Like Houses с песней Flowers. Австралийцы протягивают здивлять своей темной альтернативой. Сингл Flowers стал сапраўдным стриминговым хитом этой весны. В интернете активно обмярковывали смену вокалиста. Многие боялись, что гурт стратит вайб, але этот трек доказал адваротное. Яны теперь гучать больше агрессивно и сучасно, что и забеспечило им место у десятцы.
1: Номер 9.

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: «Столица. Топ-10».
4: Шостое место належить «Мьюз» и треку «Unraveling». Мэтью Беллами протягивает свои квантовые гульни. Трек «Unraveling» — это театральная постановка у гуку. У музычных медиа обмярковывают, что Мэтт выкористал для запису синтезаторы, натхненные радиосигналами с космосу. Гэта Мьюз, якія заўсёды глядзяць наперад и ствараюць музыку, якую хочацца разгадаць, як складаны код.
3: Нумар 6.

0: Столица ТОП-10. Першую пятерку открывают Blackwell Brides со своим Vindicate. Их новый альбом Vindicate вышел литерально учора, 8 мая. Одноименный трек стал гимном помсты и справедливости. Энди Бирсак запустил свой полуночно-американский тур 25-го красовика и кажут, что визуальное шоу просто выбуховое. Коли ты чакал классичного драматичного рока от Blackwell Brides, вось он во всей красе.
1: Номер 5.

0: ТОП-10. На четвертом месте Three Days Grace с песней Dominate. Канадские титаны уверенно тримаются у топе. Вертание Адама и его союз с Мэттом – это историчная подія. Трек Dominate из их опошнего альбома Alienation стал символом того, что гурт знов одиная семья. Мэтт каже, эта песня про огонь, який будет тебе, коли свет спить. Сегодня яны доминуют у сусветных рок-эфира.
1: Номер 4.

0: Столица ТОП-10. Третье место сегодня занимают легенды бразильского металла Sepultura со своим Beyond the Dream. Легенды зараз находятся у своим финальным развитальным туре. Трек Beyond the Dream вышел 23 красовика у складе мини-альбома The Cloud of Unknowing. Это могутная и змрочная кропка у истории гурта. У тексте они спевают про то, как покинуть усе минулое и почать зновку. Идеальное развитание для коллективу, який назавжди изменил историю тяжкой музыки.
1: Номер 3.

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радиостолица.
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица. I'm not afraid of anything.

0: радиостолица .бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица .бай.
2: Для тых, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у аптеку і у музей у ёй. Познайомимся з експонатами і у одного з їх попросим здоров'я. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Едем у поставы. Что тут отметное? Святая Миколаевская церква и костел Антония Падуанского. Яны находятся по подва баки головной раки у городе Мядилки. Быцам глядять одно на одного и досылают привитание. Утым лику усим шахарам и гостям города. И обяцают цікавое подороже. По часе религийное и архитектурное. У гэтым храмы падтрымлівае и центральная аптека города. Одна з першых у Беларусі, адзначае наш гід, загадчыца установы Жанна Лагвіненка.
2: Год постройки идет 1770-1775. Ну, как-то у нас так идет 1805. То есть очень много различных историки дают год рождения этого здания. И когда у меня всегда спрашивают, что самое ценное здесь у вас в аптеке? Мы говорим, самое ценное – это наше здание, потому что ему столько лет. И всегда на протяжении всего этого времени здесь была аптека. Здесь всегда пишут по истории, принимал доктор, например, вел прием, и производилась продажа лекарств. До сегодняшнего дня мы здесь работаем, готовим и продаем лекарства.
1: У 2018-м у аптеки з'явился свой музей. Гістарычная экспозиция, яку створили с любовью до аптечной справы и до старожитного будинка.
2: Мы на протяжении более 2 лет до того собирали все, что осталось старинное по аптекам всей Витебской области. То есть всем хором, всеми аптечными работниками Витебской области собирали по частям вот это все, что осталось. И мебель, и аптекарскую утварь, и изделия различные, предметы, в которых готовится посуда, то есть аптекарская. Все-все, что было возможно, мы собирали и сделали вот такую историческую экспозицию.
1: И возникает питание. Коли аптечному будинку стольки годов, те есть привиды, какие духи там розные?
2: Нет, я думаю, духи у нас не живут, но у нас там стоят манекены. Поэтому иногда, когда на экскурсию приходят дети, даже взрослые, и когда заходят в кабинет владельца, они обычно пугаются его, что он стоит в углу противоположного. То есть вот заходишь, и его не видишь. А потом, когда заходишь в помещение, и видят его. Ну, никто не испугался ни разу.
1: Може, ви першим будете? Жартую. І тут без жартів, а з верой треба подійти у музей до одного експоната, потерти його і попросити.
2: Вот у нас, когда заходишь сразу в первый зал, у нас стоит скульптура Авиценны. Вроде бы маленькая скульптура, но как-то приехали глубокские пенсионеры на экскурсию. И они в основном слышали, что вот Авиценна лечит. И они кто до головы дотронулся, кто до руки. И до сегодняшнего дня теперь, когда я рассказываю об этом, все подходят, стараются потереть и дотронуться до него. Пойдем тереть.
1: Авиценну потерли, здоровье попросили. Варто не забыться зазернуть на огород зелок. Ён за будынкам аптэкі невялікі, але маляўнічы ўчастак каля 200-300 соток і расце там патрэбнае і лячэбнае, а яшчэ прыгожае і з прыемным водарам. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».